Боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здай ее поизваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам памятен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисли, дигарау, ти си памятен, со рекли ти бо.

Боги, створи со мной. Я сам у боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам у боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се сдила бамбо.